России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си –

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 3 градуса, с вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. Минздрав России разработал проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает права. Если у автомобилиста выявят заболевания, которые являются противопоказанием или ограничением для вождения, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через госуслуги в течение одного дня поступит уведомление о необходимости в течение 3 месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта следующего года, пишет ТАСС. По факту обрушения на шахте Черемуховская Глубокая возбуждено уголовное дело, сообщили в областном СКР. За нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновным грозит до 5 лет лишения свободы. У погибшего мужчины остались жена и ребенок. Руководство предприятия окажет необходимую помощь семье, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Трагедия произошла в субботу утром в шахте Черемуховская Глубокая, которая принадлежит предприятию «Субр», входящему в «Русал», пишет Е1. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов уже 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствование и заседания комиссии проводятся в течение всего года. А отправки, как обычно, осенью и весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе. Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого показателя лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в местных чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета» и «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который вдруг случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Герой встречает знаменитых персонажей. Это Кощей, Змей Горыныч, Баба-Яга и Колобок. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радиосе прогноз погоды. Сегодня, 4 октября, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, временами дождь и мокрый снег. Слабый северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 4, плюс 6. В Первоуральске и Нижнем Тагиле сегодня плюс 2, плюс 4 градуса. В Краснотуринске около 0, в Новоуральске плюс 3, плюс 5.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Именем Стинга названа лягушка, бразильская древесница. История такая. В конце 80-х прошлого века музыкант и его жена Труди отправились в путешествие по тропическим лесам Бразилии. Они настолько были поражены положением местных индейцев и будущим легких планеты, что решили создать фонд защиты тропических лесов. За этот вклад имя Стинга увековечили в названии одного из подвидов лягушки.

0: Накануне, буквально вчера, у Стинга был день рождения, поэтому этот уикенд на Радио Си мы решили посвятить его жизни и творчеству. Продолжение уикенда со Стингом примерно через час. Это Радио Си на 103.7 FM, меня зовут Николай Летанин, за окном плюс 3 градуса. Далее послушаем Дамиана Дэвида «Next Summer», ну а прямо сейчас на 103.7 «Лицей».
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
3: Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 9 часов 19 минут за окном, плюс 3 градуса. Минут через 10 астропрогноз на сегодня, 4 октября. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 октября 1916 года на берегу Кольского залива был основан город-порт Мурманск. Первое название «Романов на Мурмане» было дано в честь императора Николая II, а «Мурман» — одно из старых названий Кольского полуострова. Уже через год, в 1917-м, новые власти город переименовали. Мурманск — крупнейший в мире город, находящийся за Северным полярным кругом. Летом здесь полярный день, а зимой — полярная ночь с северным сиянием. Центральная площадь в Мурманске называется «Пять углов». Раньше к ней сходились 5 дорог, позже углов осталось 4, но название сохранилось. Визитные карточки Мурманска, мемориал с защитником советского Заполярья или Алеша, солдат с автоматом на высокой сопке, будто охраняющий город. В порту стоит атомный ледокол «Ленин», теперь музей. Среди необычных памятников – монумент рыбе треске, спасавший город от голода в войну. А еще есть памятник коту Семену, которого семья из Мурманска потеряла в поезде под Москвой, а он пришел домой через 6 лет.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: Спасибо, что решили провести это воскресное утро в компании музыки Радио Си. На часах 10:30, за окном плюс 3 градуса. Далее новая вещь One Republic, Need Your Love. Ну а прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Рэки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможны вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы, день хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы, главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы, могут встать в полный рост материально.

Рики Мартин и Мея на радио Си 103.7 FM. На часах без 4 минут 10, за окном плюс 4 градуса. На радио Си тысячи хороших песен, и каждая может принести вам 1000 рублей. С 5 октября играем в игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Слушайте радио Си, и как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так, за песню деньги. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Скоро на 103.7 красивая вещь Enigma Sadness, но прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 5, с вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Исторический матч прошел накануне в Екатеринбурге и завершился со счетом 6-0. На игру пришли 30 тысяч зрителей. Матч проходил при температуре плюс 5, а вечером полил сильный холодный дождь. Наставник сборной России Валерий Карпин оценил поддержку национальной сборной в Екатеринбурге, поблагодарил болельщиков. Карпин также назвал поле Екатеринбург-арены великолепным и даже идеальным для этого времени года. Серьезного похолодания начнется новая неделя в Свердловской области. В понедельник местами по области до минус 6 градусов. И до 6 октября ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, порывы ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах ожидается временный снежный покров. Но уже во вторник начнет постепенно теплеть. К концу следующей недели сетевые метеоресурсы обещают днем до плюс 14. В Екатеринбурге выбрали лучших педагогов региона. Торжественное мероприятие прошло к Дню Учителя, который отмечают 5 октября. Почетный статус «Заслуженный учитель Свердловской области» получили учитель физкультуры Вера Боровикова, учителя русского языка и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомолка». А Алексей Ревензонов, преподаватель ОБЖ из Новоуральска, получил звание «Заслуженный учитель России». Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в стране. Российские археологи нашли в Ленинградской области уникальный по богатству средневековый клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили РИА в Минобрнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си прогноз погоды. Сегодня, 4 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем. Ветер северный от 4 до 9, с порывами до 13 метров в секунду. Температура днем плюс 6, плюс 8. В Полесском сегодня плюс 2, плюс 4 градуса, в Асбесте и Каменске-Уральском плюс 3, плюс 5.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 11.11 на часах. Ну а прямо сейчас вместе с нашим автообозревателем попытаемся разобраться, как все-таки лучше выбирать автомобиль.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как выбирали машины раньше. Читали автомобильные журналы, ходили часами между рядами авторынков, затем бесконечно просиживали на автофорумах, ездили на тест-драйвы. В конце концов, советовались с друзьями и знакомыми автомастерами. А вот треть современных покупателей доверяет этот выбор искусственному интеллекту. Такие данные озвучили на автоконгрессе в Детройте. Каждый третий просто вбивает в нейросеть свои параметры. Бюджет, состав семьи, привычные маршруты, и алгоритм выдает готовое решение. Нам с вами нейросеть дарит как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она беспристрастно анализирует терабайты технических текстов, отзывов и баз данных. С другой, обучается на информации с задержкой, часто используя данные годовой давности и вряд ли знает про сегодняшние скидки в салонах. Конечно, от прогресса не уйдешь, но если есть приятель, который по-настоящему разбирается в автомобилях, лучше держать с ним связь. Роботы пока его не заменят.
0: Далее на Радио Си продолжение уикенда со Стингом. На этот раз послушаем его хит «Stolen Car».
4: Реклама.
5: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». У меня для вас отличная новость, и скоро вы услышите о ней. За 33 года работы через мое агентство прошло более 80 тысяч наших земляков. Сегодня воскресенье, и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Кому-то надо найти квартиру подешевле или с хорошей рассрочкой. Но вопросы-то эти вы не успеваете задавать нам, потому что на неделе вы очень-очень загружены по работе. Проходит время, а вопрос стоит. Сегодня мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем специально для вас с 11.00 до 15 часов. И в моменте у нас есть два свободных временных окошка для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не ждите неделю до следующих выходных. Просто сделайте этот полезный звонок. И еще раз проверьте. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.

0: спав. Ой-ой-ой, ты спав, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
3: ООО Simoland, город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Оренда 122-660-002-36-93.
4: 2026 год.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
9: Стинг не только музыкант, но и актер. В его фильмографии роли в нашумевших картинах «Дюна», «Невеста», где он сыграл доктора Франкенштейна, «Приключения барона Мюнхгаузена», в сериале «Убийство в одном здании» и, конечно, «Карты, деньги, два ствола». Но при этом артист не хочет, чтобы о нем снимали байопик, фильм-автобиографию. Свою категоричную позицию он объясняет тем, что и так описывает собственную жизнь через искусство.

0: Продолжение уикенда со Стингом на радио Си примерно через час. 10 часов 18 минут, на улице плюс 5 градусов, ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 октября – Международный день защиты животных. Одно из самых редких краснокнежных животных на планете – красная панда или кошачий медведь. Зверек, похожий одновременно на енота, медведя и лису, размером с крупную домашнюю кошку. В интернете его изображения почти так же популярны, как фото котиков. Голова у красной панды широкая, с короткой острой мордочкой и небольшими округлыми ушками. Шерсть рыже-бурая, и это камуфляж. Так легко сливаться по цвету с деревьями, мхом и лишайниками. У зверьков шикарный пышный полосатый хвост, и у каждого неповторимый рисунок маски вокруг глаз. Его рацион на 95% молодые побеги и листья бамбука. Иногда он ест грибы, ягоды, птичьи яйца, насекомых и мелких грызунов. В дикой природе зверек живет 8-10 лет, в неволе дольше, а в зоопарке французского Лилля самец прожил рекордные 18,5 лет.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
0: Далее на радио Си получасовой музыкальный нон-стоп, в том числе послушаем Милен Фармер, ну а прямо сейчас Сплин и Романс.

Радиосит, там, где музыка прежде всего, на часах без 4:11, за окном плюс 5 градусов. У Радио Си мобильная и прибыльная новость. С 5 октября на Радио Си любимая игра «Песни, деньги и телефон». Выиграть 1000 рублей на счет вашего мобильного телефона очень просто. Мы загадываем звезду, а вы слушаете Радио Си и ловите песни артиста. Как только зазвучит хит такого исполнителя, звоните нам. Окажетесь первым, получайте 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Скоро на 103.7 FM красивая песня Evanescence «Bring Me To Life», но прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: Без 1:11 в Екатеринбурге. С вами Радио Сина 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости Елена Пипе. Спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал».
1: Добрый день. Владимир Зеленский несколько раз просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему спутниковой связи «Рассвет». Как пишет Financial Times, глава киевского режима просил ввести санкции против компаний, которые принимают участие в реализации российского проекта. Зеленский пояснил, что «Рассвет» повысит точность ударов вооруженных сил России, а в украинском Минобороны назвали российские спутники «Рассвет» большой проблемой. Российскую спутниковую систему связи «Рассвет» рассматривают как конкурента американской Starlink, пишет британская газета. В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов, а также число пострадавших в этих авариях, особенно подростков. По данным областной ГАИ, с начала этого года в регионе зарегистрировано 288 таких ДТП. В прошлом году на тот же период было 172. Рост составил 67%. Погибли 2 человека, 152 получили травмы, из них 62 – это подростки младше 18 лет, пишет «Новый день». В первом тайме Намибия играла хорошо, поэтому россияне смогли забить только один мяч. Но во втором тайме соперник подустал, а российский штаб выпустил на поле свежих футболистов. Это и привело к крупной победе. Так прокомментировал вчерашний товарищеский матч между Россией и Намибией в Екатеринбурге главный тренер нашей команды Валерий Карпин. Его подопечные победили соперника со счетом 6-0. Сборная России по футболу занимает в рейтинге FIFA 36-е место, Намибия 122-е. Наследники Михаила Булгакова пытаются запретить зарубежные показы нашего фильма «Мастер и Маргарита», чтобы новая версия фильма с Джонни Деппом не провалилась в прокате. В суде правообладатели требовали наказать российских киношников за английские субтитры. Но суд истцам отказал. Дарья и Сергей Шиловские, внуки третьей жены писателя Елены Шиловской-Булгаковой, она прототип Маргариты. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Температура днем плюс 6, плюс 8.
2: Реклама. Стужи на улице не дожидаемся.
7: Стужи заранее утепляемся.
2: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
7: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
2: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Адель на радио Сист 3.7 FM. У певицы Адель много песен о расставании и собственной уязвимости, но данная вещь о расставании, обиде и жажде возмездия. Rolling in the Deep на радио Сист 3.7 FM только что. 11 часов 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Далее на 103.7 FM продолжение уикенда со Стингом. На этот раз послушаем трек Message in the Bottle.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
7: Первым слушателем гитарного рифа песни «Message in a Bottle» стала собака. Много раз Стинг играл его любимому питомцу, когда они жили в квартире на цокольном этаже в одном из районов Лондона. Певец потом рассказывал, что пес смотрел на него тем безнадежно покорным взглядом, который бывает у собак, когда они ждут свои прогулки в парке. И, возможно, именно из этого взгляда и родилась идея об изгое на острове. «Message in a Bottle» стала первой песней в карьере группы «Police», где Стинг начинал музыкальную карьеру, попавшей на вершины чартов.

0: Приятного вам выходного дня в компании Музыки Радио Си. 11 часов 20 минут. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 октября 1916 года на берегу Кольского залива был основан город-порт Мурманск. Первое название «Романов на Мурмане» было дано в честь императора Николая II, а «Мурман» — одно из старых названий Кольского полуострова. Уже через год, в 1917-м, новые власти город переименовали. Мурманск — крупнейший в мире город, находящийся за Северным полярным кругом. Летом здесь полярный день, а зимой — полярная ночь с северным сиянием. Центральная площадь в Мурманске называется «Пять углов». Раньше к ней сходились 5 дорог, позже углов осталось 4, но название сохранилось. Визитные карточки Мурманска, мемориал с защитником советского Заполярья или Алеша, солдат с автоматом на высокой сопке, будто охраняющий город. В порту стоит атомный ледокол «Ленин», теперь музей. Среди необычных памятников – монумент рыбе треске, спасавший город от голода в войну. А еще есть памятник коту Семену, которого семья из Мурманска потеряла в поезде под Москвой, а он пришел домой через 6 лет.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
0: Минут через 10 на Радио Си астропрогноз на сегодня, 4 октября. Ну а прямо сейчас Майкл Патрик Келли, «Beautiful Madness».
1: Реклама.
6: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм, 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
7: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода Концерт Холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
8: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Мощнейший дуэт. Стас Пьеха и Григорий Лепс на радио Си 103.7 FM. 11 часов 33 минуты. Но прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать

0: Наверное, одна из самых известных песен 20 века. Впервые в оригинале появилась, кстати, почти 60 лет назад. Обновленная версия «What a Wonderful World» в исполнении Кенни Джи и Луи Армстронга на радио Си 103.7 FM. 12 часов в 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Далее нас ждет продолжение «Уикенда со Стингом». На этот раз интересную историю узнаем о композиции «Desert Rose».
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета «Кримакс» и «Римакс.ру». ООО «Римакс», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
10: Оказывается, популярная в 2000-х песня «Desert Rose» не сразу стала хитом, хотя сейчас это кажется странным. Но тогда Стинг столкнулся с трудностями при раскрутке трека. На момент выхода композиции музыканту было 48, он ориентировался на взрослую аудиторию, а модные телерадиоканалы делали ставку на молодежь. Помог автомобильный бренд. Как мы помним, в клипе артист ехал на новом по тем временам Jaguar S-Type. Менеджер Стинга написал бренду и предложил сделать рекламу в стилистике клипа, а взамен разрешил бесплатно использовать в ролике трек. Бренд идею оценил, песню услышали и взяли в эфиры.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 12 часов 17 минут, но прямо сейчас Анна Романова о невероятном композиторе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссеас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто. Но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Минут через 5 одна из популярных вещей Bad Boys Blue. I Wanna Hear Your Heartbeat, но прямо сейчас на 103.7 серебро.

0: Группа Depeche Mode на радио Сив «Золотой коллекции». В конце 80-х у группы Depeche Mode появился бухгалтер, который составил их налоговый план, рассчитанный на 3 года. Дело в том, что этот бухгалтер был убежден, что коллектив более 3 лет не просуществует. Бухгалтер немного ошибся, группе более 40. На часах без 5:02, далее на радио Си послушаем Сэм Браун «Стоп», а еще «Живаго». Через минуту на 103.7. Музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Рокетс, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Рокетс, успей.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Два часа одна минута. С вами Радио Си на 103.7 FM. Прямо сейчас свежие новости. Елена Пипе. Спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал».
1: Добрый день. Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельных цен. Новая мера будет действовать до конца года. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке, пишет газета.ру. Екатеринбургский Гортранс перенес ремонт трамвайных путей на перекрестке Волгоградская и Белореченская. Сначала работы планировались с 3 по 6 октября, а теперь они пройдут с 0 часов 10 октября до 5 утра 12. 6 трамваев на это время отправят в объезд. Это трамваи номер 1, 3, 16, 18, 19 и 21. На это же время для автомобилистов закроют проезд через перекресток. Объехать его можно будет по Ясной Бардина Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской Шаумяна Серафимы Дерябиной, пишет портал 66.ru. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия в честь 82-летия Карпатско-Дуклинской военной операции, которая ознаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма, передает словацкое новостное агентство ТАСР. Монумент установлен на территории мемориального комплекса, где в 1944 году велись ожесточенные бои советских войск против армии Германии и Венгрии. Маршал Иван Конев командовал Первым украинским фронтом, который участвовал в освобождении Словакии и Чехии. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня проведет второй домашний матч с Хабаровским «Амуром». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по екатеринбургскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал КХЛ. На данный момент «Автомобилист» находится на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками после 11 матчей. У «Амура» 9 очков и 9 место. Первый матч команды провели на УГМК-арене 2 октября. «Автомобилист» тогда выиграл 3-0. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра в понедельник в Екатеринбурге ожидается облачная погода, мокрый снег. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью 0 плюс 2, днем плюс 2, плюс 4.
3: Реклама. Стужи на улице не дожидаемся.
4: Стужи заранее утепляемся.
3: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
4: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
3: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слова, больше музыки на радио Си. 2 часа 9 минут. Меня зовут Николай Летанин. Буквально вчера Sting отметил свой день рождения, поэтому этот уикенд на радио Си мы решили посвятить ему. Буквально через 5 минут нас ждет продолжение уикенда со Стингом. Послушаем в его исполнении «La Belle de Sam Regre», а также интересную историю, которую расскажет Катя Григорьева. Через минуту на 103.7 Сэм Браун.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». У меня для вас отличная новость, и скоро вы услышите о ней. За 33 года работы через мое агентство прошло более 80 тысяч наших земляков. Сегодня воскресенье, и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Кому-то надо найти квартиру подешевле или с хорошей рассрочкой, но вопросы-то эти вы не успеваете задавать нам, потому что на неделе вы очень-очень загружены по работе. Проходит время, а вопрос стоит. Сегодня мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем специально для вас с 11:00 до 15 часов, и в моменте у нас есть два свободных временных окошка для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не ждите неделю до следующих выходных. Просто сделайте этот полезный звонок. И еще раз проверьте. Диал, телефон в Екатеринбурге 22 22 181, адрес офиса 8 марта 110.
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
11: О, «Римэкс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Свидетелем на свадьбе певца Струди Тайлер был вождь индийского племени из Амазонии. С ним певец познакомился во время путешествия по джунглям. Так как музыкант активно занимается защитой тропических лесов и коренных народов через созданный им фонд, то дружба с вождем стала важной частью его жизни.

0: Радио «Си» «Золотые хиты», 2 часа 19 минут. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева и интересное про день сегодняшний. Спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 октября – Международный день защиты животных. Одно из самых редких краснокнежных животных на планете – красная панда или кошачий медведь. Зверек, похожий одновременно на енота, медведя и лису, размером с крупную домашнюю кошку. В интернете его изображения почти так же популярны, как фото котиков. Голова у красной панды широкая, с короткой острой мордочкой и небольшими округлыми ушками. Шерсть рыжебурая, и это камуфляж. Так легко сливаться по цвету с деревьями, мхом и лишайниками. У зверьков шикарный пышный полосатый хвост, и у каждого неповторимый рисунок к маске вокруг глаз. Его рацион на 95% молодые побеги и листья бамбука. Иногда он ест грибы, ягоды, птичьи яйца, насекомых и мелких грызунов. В дикой природе зверек живет 8-10 лет, в неволе дольше, а в зоопарке французского Лилля самец прожил рекордные 18,5 лет.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и
0: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут свежий трек «Дати» «Take Me There». Ну а прямо сейчас на Радио Си «Ночные снайперы».

Нестареющий хит Джеймса Бланта, композиции уже больше 20 лет. «You're Beautiful» в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 4 минут 3. Скоро классная вещь Кайли Минок «In Your Eyes», но прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: 3:02. С вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне, предупредил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Это, надеюсь, понимают американцы», — сказал он. «Ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки», — цитирует Медведева РИА Новости. Ранее с просьбой заблокировать «Рассвет» к президенту США Дональду Трампу неоднократно обращался глава киевского режима Владимир Зеленский. В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов, а также число пострадавших в этих авариях, особенно подростков. По данным областной ГАИ, с начала этого года в регионе зарегистрировано 288 таких ДТП. В прошлом году на тот же период было 172. Рост составил 67%. Погибли 2 человека, 152 получили травмы, из них 62 – это подростки младше 18 лет, пишет «Новый день». Сборная России по футболу с разгромным счетом 6-0 победила команду Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на Екатеринбург-арене. Стоит отметить, что эта победа стала для главного тренера Валерия Карпина 25-й у руля сборной России. По этому показателю он обошел Станислава Черчесова, выигравшего 24 поединка. Карпин уступает лишь Олегу Романцеву. Легендарный наставник вместе с национальной командой одержал 36 побед. Следующий товарищеский поединок Россия проведет против Нигерии в Нижнем Новгороде 6 октября. Тильда Суинтон пишет свою автобиографию. Книга посвящена историям и впечатлениям оскароносной актрисы. Сама она описала замысел так. «Это книга о любопытстве, цепочка хлебных крошек через лес и эссе об удивлении. Я надеюсь, что к концу книги читатель почувствует себя укрепленным и заряженным энергией», — сказала Суинтон. Выход книги запланирован на осень 2028 года. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На Радио Си прогноз погоды. Завтра ожидается облачная погода, мокрый снег. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью от 0 до плюс 2, днем от плюс 2 до плюс 4.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Это «Радио Си» на 103.7 FM, 3 часа и 7 минут. Меня зовут Николай Летанин. Мы чувствуем, как становится постепенно холоднее. Осень наступает, завтра нам обещают снег, но к концу следующей недели вроде как будет потеплее днем, до плюс 10 и выше. Скоро на 103.7 продолжение уикенда со Стингом, ну а прямо сейчас красивая песня Annie Lennox «Why».

0: Стинг очень любит читать. Эту страсть ему привела бабушка. Именно она дала подростку «Остров сокровищ», и мальчик так проникся, что зачитал произведение до дыр и отказывался расставаться с книгой. Музыкант признается, что книги часто становятся вдохновением для написания новых песен. Среди любимых взрослых произведений певца – «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Труды о коллективном бессознательном» Карла Юнга.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».

0: Классика, которая, как нам с вами известно, не стареет. Группа «Кино» только что на радио C103.7 FM. 3 часа 21 минута. Далее 20-минутный музыкальный нон-стоп. В том числе послушаем красивую песню «ММ штрих-коды». Прямо сейчас на радио «Си Инна».
1: Реклама. «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
3: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Приятного вам выходного в компании музыки Радио Си. На Радио Си тысячи хороших песен, и каждая может принести вам 1000 рублей. С 5 октября играем в песни «Деньги телефон». Каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Слушайте Радио Си, как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните нам. Если окажетесь первым, то получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так, за песню деньги. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Далее на Радио Си «Золотая коллекция». Послушаем Scorpions, You and I, а еще Busta Rhymes в дуэте с Mariah Carey. И прямо сейчас Bad Boys Blue.
1: «Золотая коллекция» Радио Си.

0: Золотая коллекция на радио Си, 103.7 FM на часах без 3:04. Меня зовут Николай Летанин. Ну а далее вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас на радио Си музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика», дом сдан.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 16.01, радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Россия никому не угрожает прошедшими военными учениями на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что замысел учений Центра 2026 заключался в отражении агрессии извне. И это обычная международная практика, передают Вести. Напомню, военные учения в Челябинской области вечером в пятницу посетил президент Путин. Он наблюдал за заключительным этапом учения, а также осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Многокилометровая пробка образовалась сегодня на Пермском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты из-за дорожных работ. Об этом пишет Я-1, ссылаясь на водителей. В ГАИ подтвердили, что на участке идут дорожные работы. Там срезают асфальт, движение разрешено только по одной полосе, сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось о том, что на Пермском тракте введут ограничения из-за дорожных работ на участке Ачит-Екатеринбург. Ограничения будут поэтапными по мере продвижения работ по трассе. Серьезный пожар тушили сегодня в Екатеринбурге на Эльмаше рано утром. В одной из квартир четырехэтажки на улице Баумана в 6:00 утра огонь охватил 30 квадратных метров площади. Из здания эвакуировались 22 человека, в том числе 2 ребенка. Еще 4 жильцов сотрудники звена газа дымозащитной службы вывели из задымленного подъезда в масках. 1 человек при пожаре не выжил, сообщили в МЧС области, пишет Я-1. В тушении пожара были задействованы 8 единиц спецтехники, 26 спасателей. Хоккейный автомобилист сегодня проведет второй домашний матч с Хабаровским «Амуром». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по уральскому времени. Это вторая игра подряд. Накануне 3 октября екатеринбуржцы обыграли «Амур» в сухую со счетом 3-0. На данный момент автомобилист на 6-м месте в турнирной таблице «Восток» с 12 очками после 11 матчей. У «Амура» 9 очков и 9 место. В прямом эфире матч покажет телеканал КХЛ. Также трансляцию можно будет посмотреть на ОТВ и на Кинопоиске. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си. В понедельник, 5 октября, нам обещают облачность, первый ранний мокрый снег, ветер северный 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем в Екатеринбурге плюс 2, плюс 4.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Привыкаем к новым осенним реалиям в компании «Радио Си». Ну и с любимой музыкой, конечно же, нам теплее и уютнее. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, отличного воскресенья. В ближайшие полчаса с нами только музыка. Крейг Дэвид, Walking Away и Линда Рикардо Фолли. Обыкновенная история. И Вячеслав Бутусов. Ну и, конечно же, главный герой этих выходных на «Радио Си» Стинг. «Уикенд со звездой» продолжается. Через минуту роскошная «Fields of Gold» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм – 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: «Мотив» – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
9: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
10: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
11: 2026 год.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
16: Супруга Стинга Труди Тайлер просто без ума от трека «Fields of Gold». Неудивительно, композиция посвящена их отношениям. В ней поется о золотых ячменных полях, вид на которые открывается из окон загородного дома певца. Сам Стинг говорил так: «В том, как ветер движется по этой сияющей поверхности, напоминая золотые океанские волны, есть что-то первобытное и по-настоящему сексуальное».

Лирика начала нулевых Лаура Паузини в золотой коллекции Радио Си. 16:57 в Екатеринбурге. Отличного нам с вами воскресенья. Впереди Эрика «I Don't Know» новости на Радио Си уже вот-вот. И музыка, понятная без слов, «Gypsy Kings» Микаэль.

0: В Екатеринбурге 17.01, это радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый вечер. Минусовые ночные температуры ожидаются на Среднем Урале уже предстоящей ночью. Мокрый снег с дождем. Свердловский гидромет обещает ночные отметки от 1 до минус 4 градусов по области в ночь на понедельник и на вторник. В ночь на среду и до минус 5 по области. В Екатеринбурге ближайшие две ночи около 0 градусов. Завтра днем всего плюс 1-3. В последующие дни дневные отметки повыше. А вот в ночь на среду и в Екатеринбурге до минус 2 градусов. Этой ночью на юге области может установиться временный снежный покров, предупреждают синоптики. Днем в среду Росгидромет обещает потепление до плюс 10 градусов. С четверга по ночам уже ожидаются плюсовые температуры. Ранее в облгаи призвали водителей не выезжать на трассы на летних покрышках. Медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне в Сочи. Хищник перепугал посетителей, попал на видео. Ролик публикует телеграм-канал Мэш. Как рассказали сотрудники ресторана, что-то сделать с вылазками зверей невозможно. Они находятся в своей естественной среде обитания и гуляют. На крики и громкие разговоры не реагируют. Медведи исследуют мусорные баки на наличие еды и уходят. Нападений на людей не было, пишет Лента.ру. Напомню, специалисты называют основными причинами выхода медведей к людям неурожай кормовой базы в лесах и рост популяции. Между тем, в поселке Свердловской области местные жители вновь увидели медведя. Сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Краснотуринска. Информации о нападениях на местных жителей нет, пишет «Комсомольская правда». Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Пекине. В четвертьфинале россиянин обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым, представителем Германии, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама.
3: Ожидайте, вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». В понедельник нам пообещали облачность. Возможен мокрый снег, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. А этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 2, плюс 4.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Эрик Клэптон, Лейла на Радио Си, там, где музыка, ну, прежде всего. 17:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Прекрасного всем воскресенья, несмотря на погоду. Ну и в ближайшие полчаса с нами песни «Друг за другом», а «Свитбокс» и «Моральный кодекс», «Где ты», Ричард Маркс и «Purple Disco Machine», «In the Dark». Ну и, конечно, мы продолжаем уикенд со Стингом. Буквально через минуту послушаем песню периода группы «Police», «Every Breath You Take» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Тампабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм – 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
12: Музыка с детства была в жизни Стинга, и он мечтал сделать ее своей профессией. Даже отучился в педагогическом колледже, который окончил с дипломом по музыке и еще с одним по английскому языку. После завершения учебы будущий артист сделал ставку на лингвистику и педагогику, отработал 2 года учителем в младших классах. Также Стинг, прежде чем стать известным музыкантом, успел поработать тренером по футболу, сборщиком налогов и кондуктором в автобусе.

0: 18:46 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си, где ежедневно звучит множество хороших песен. И, между прочим, уже с завтрашнего дня каждая может принести вам 1000 рублей. Мы вновь играем в песни «Деньги, телефон». А каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на Радио Си. А как только заиграет песня загаданного исполнителя, ваша задача – дозвониться к нам. Первым в этом случае вы получите 1000 рублей на мобильный счет. Подробности вы найдете на radio.si.ru 12+.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: И в золотой коллекции на этот раз Pink Natrius, Just Give Me a Reason, Cardigans, My Favorite Game. В самом начале Gazebo, I Like Chopin.

Это золотая коллекция. Радио Си Пинк и Нейтриус. 18:59. Скоро новости. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. И музыка, понятная без слов. В финале часа на Радио Си Виктор Зинчук.

0: В Екатеринбурге 19.01. Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый вечер. Сильные осадки в виде дождей, мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица ожидаются местами на территории Свердловской области, предупреждают в МЧС региона. В северных районах области, а также в Кушве, Бесерте, Красноуфимске уже установился временный снежный покров, пишет московский комсомолец. По данным Уралгидромета, а также Яндекс.Погоды, дождь и мокрый снег с дождем ожидаются ночью, завтра в первой половине дня. Ночные отметки в ближайшее время будут около нулевыми, в том числе в Екатеринбурге, и со слабым минусом. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт может уйти в отставку. Об этом агентство «Европейско-Азиатские новости» сообщил источник в Свердловском правительстве. По его данным, одна из причин – возраст министра. 65 лет считается предельным для пребывания на госслужбе. В качестве кандидатов на пост ИАН называет двух человек. Это Андрей Зяблицев, который работает в ведомстве с 2006 года, а также Иван Клочков, который работал на руководящих позициях при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018, также участвовал в организации летней универсиады 2023 и всемирных игр дружбы. Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате. Об этом сообщает сегодня агентство ТАСС, ссылаясь на его семью. Ранее сообщалось, что церемония прощания состоится 8 октября в прощальном зале Троекуровского кладбища столицы. Напомню, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Он прославился в конце 1980-х на телевидении как экстрасенс и целитель, но в научном сообществе его методы критиковали. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории, отказаться от навязанного извне восприятия ряда наших исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко является управляющей фондом Жириновского, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си. Начало рабочей недели будет облачным, прохладным и даже снежным, обещают мокрый снег. А ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла. Днем в Екатеринбурге плюс 2, плюс 4.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим и в компании которой пытаемся найти приятные моменты этим вечером вопреки погоде. 19.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас песни «Друг за другом», «Абба», «Дэнсинг Куин», «Полина Гагарина», «Элтон Джон» и группа «Кино». Уже через минуту продолжим «Уикенд» со Стингом. И на очереди у нас «Don't stand so close to me».
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Радио Си представляет «Уикенд» со Стингом.
6: В 2020-м трек «Don't Stand So Close To Me» группа «Police», который начинал свою музыкальную карьеру Sting, снова стал популярным спустя 40 лет. Название песни, которая переводится как «Не стой слишком близко ко мне», было воспринято буквально. Оно хорошо отражало запрос на соблюдение дистанции. И по сей день эта композиция остается одной из самых прослушиваемых группы «Police».

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Даррен Хейс на Радио Сих, там, где музыка прежде всего, и где, между прочим, уже завтра вновь стартует игра «Песни, деньги, телефон», где каждый из вас сможет стать обладателем 1000 рублей на мобильный счет. Подробности ищите на radioc.ru 12+. А впереди у нас Сирил «Stumbling In». Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы. Неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки. Домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость, как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
4: Радио Си. Мы всегда онлайн.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. В понедельник синоптики обещают нам облачность, мокрый снег. По области возможно установление временного снежного покрова. А ветер северный 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью по области и в Екатеринбурге до минус 1, а завтра днем плюс 1, плюс 3.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Именем Стинга названа гитара. Инструмент The Sting Mini Signature Edition была выпущена ограниченным тиражом – всего 100 штук. В создании этой гитары Стинг принимал непосредственное участие. Он попросил, чтобы при создании гитары использовались породы древесины, заготовленные с учетом принципов сохранения лесов. Также в Martin Sting Mini используются вторично переработанные материалы.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. В понедельник нам обещают облачность. Возможен мокрый снег, налипание мокрого снега на провода. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью около 0, завтра днем плюс 1, плюс 3.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Романтический вечер на Радио Сих дарит нам особое настроение. Половина одиннадцатого на часах. С нами до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Lighthouse Family Run на очереди Расмус и Анет Ольсен. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на будущую неделю. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы. Неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки. Домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость, как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио Си на 103.7 FM. И о погоде, вернее, не погоде. На завтра нам обещают облачность. Возможен мокрый снег, местами установление временного снежного покрова. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью около 0. Завтра днем плюс 1, плюс 3.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, I see the sky.

0: Ка-чинг!
1: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.7. Радио Си.

0: мир.
1: Радио Си.
2: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.